0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня пятница.
1: 17
2: июля.
3: В Москве 4 часа утра.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное. Нету в московские клубы отдыхают, оселятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня пятница!
1: 17 июля.
2: Июля.
3: 5-та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

くんだよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня пятница.
1: 17 июля.
2: Июля.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Вдах на уц. Выдох. Вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

Coinchy. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

estava, né? Ainda estava donando. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение – прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 17-е.
4: 17-е.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня пятница.
1: 17 июля.
2: Июля.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 17-е.
4: 17-е.
1: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что-то пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так шутить типа пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 17.
4: 17 июля.
2: Июля.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

classified it as a weapon.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: 17.
1: 17 июля.
4: Июля.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 17.
5: 17. Июля.
0: Июля.
6: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
3: 17.
4: 17.
5: Июля. Июля.
6: Передаем сигналы точного времени! Начало 6-го сигнала!

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

Self.

Okay. We're done.

0: Тервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня пятница.
1: 17 июля.
2: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроплятсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующая мотивация attention-whoring –

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: Семнадцатое.
3: Семнадцатое.
4: Июля. Июля.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

0: Убейте вашу мать! Вашу мать. Лютка! Лютка! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня пятница!
1: 17
2: июля.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

Oi. Oi. Так, блядь. Ты ебучий чат.

Ой, сыночки, где? Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогой радиослушатель, радио Анонимус. Сегодня у нас пятница. Я, блядь, еле, сука, блядь, добрался до чертового дома с ебучей работы. Голодный, ибо я без обеда. Уставший, нога, блядь, отваливается. И хочу сдохнуть.

Булочки от Пущины? Да ты охуел. Не хочет шпустить ссылочки. Пожалуйста, шаверим, будь смелее. Но всего одна простая шаверма могла бы все исправить. Да, дочек. Одна простая шаверма. 10 часов вечера, когда все шавермы уже закрыты. Но я умная, я умнейшая, я заранее в 9 часов заказал доставку, и вот она приехала. И я жру еду. Вот. Так. Сын.

Соединение с ИКом установлено. Мы начинаем наш показ.

0: Привет, я серийная модель J101X111001. Что есть команда? Команда — это как семья. Разве что в ней один член явно превосходит остальных. И моя команда демонстрирует лучшие показатели в отрасли квартал за кварталом. Как мне это удается? Ну, ответ кроется в одном простом вопросе. Как я появилась? Когда я только включилась, у меня были самые простые мысли. Гу-гу-га-га, хатю-куфать, какая стратегия приведет к росту компании, всякое такое.
1: Эй, Джей, я в полном порядке, но чисто гипотетически. Если у кого-то заболел животик, то где хозяину животика искать витамины к Мише? Вас понял? Буду просто терпеть.
0: Ви, опиши стандартный рабочий день моей команды. Мы вскрываем черепа и выпиваем их содержимое, словно это пакеты с соком. Перед вами сотрудник месяца. Затем, после 30-минутного перерыва, мы собираем останки и превращаем их в этот прекрасный вертикальный отчет. Ви почему-то особенно этому радуется. Убежище дронов рабочих. Огромная преграда мешает нам выполнять задачу. А именно, эти двери. Цель сегодняшнего совещания – выяснить, как нам попасть в убежище. И тем самым получить высшую награду в виде единственной в своем роде ручки от Джейси. Есть идеи?
1: О, Санта! Он же спец по проникновениям, просто спросим его!
0: Ау! Тебе что, 5? Санта занят!
2: Ужасная идея.
1: Кошмарная идея, на все 100.
0: А если притвориться, что свалили? Запустим корабль в космос, они подумают, что мы улетели, а затем... Нужно только починить корабль и...
3: Нет!
0: Вдруг мы, сломаем важную штуку и... Что тогда? Нет пути домой! Заседание откладывается из-за утечки газа. И, наконец, мы укладываемся спать и набираемся энергии для нового увлекательного дня. Отлично, они вырубились. Пойдем. Заглянем в мой кабинет. Здесь у меня телефон для плохих новостей и мячик антистресс, выданный компанией. Но мы здесь не за этим. Когда вы столь же трудолюбивые, как и я, необходимо сохранять баланс между работой и личной жизнью. Иначе все тщательно сдерживаемые эмоции вырвутся наружу и... Зацените нулевую продуктивность! А как тебе такая срочная работа? Нет, мы не работаем на Джейси. Я им... Я им вру!

0: Привет, босс!
1: Джерри, моя любимая помощница. Яркая улыбка. Пожалуйста, опиши ситуацию.
2: Мы перевыполнили план. Квоты закрыты, тела собраны, мы в отличной форме. Когда наш следующий созвон?
1: Может, лучше проведем встречу? Мы давно не виделись, Джей. Мне не терпится увидеть твою улыбку профессионала. Обнаружено беспокойство. Не бойся, Джей. Ты встала на правильную сторону. Это был единственный логический шаг. Согласна?
0: Да.

0: такое?
1: Вы почему-то особенно радуетесь такому.
0: О, это... Да! Ты нашла полезный ресурс! Молодец!
1: Всегда пожалуйста, босс.
0: Теперь, благодаря мне, вы знаете, что нужно для создания высокоэффективной команды. Следующий вопрос. Ну, что дальше? Каждой команде рано или поздно нужно сделать выбор, по какому пути им идти. Этот выбор всегда непростой. Но главное, чтобы команда оставалась сплоченной. И именно лидеру.
2: Полетели, босс!
0: Предстоит позаботиться об этом.

0: Давай, Джей, ты уже 100 раз это делала.
1: Джейси Дженсен с гордостью представляет коллекцию «Сотрудник месяца». Появились брелки с Джей. Каждый из них оборудован настроем на победу, обликом профессионала и невыносимым чувством сожаления. Коллекция «Анименис. Работа мечты» воспевает ценность любого вида труда, таких как вождение мотоцикла, чревовещание и держание чашки. Не хватает мотивации? Эта детализированная фигурка «Анимега» с Джей будет стоять у вас в комнате и молча осуждать вас. Именно та поддержка, в которой нуждается каждый сотрудник. А вот и я, Джей, талисман компании. Наглядный пример того, что если будешь работать в поте лица, то из тебя сделают брендированный товар.
2: Иногда продуктивность – это еще и знать, когда стоит отдохнуть, а порой это обнимать гигантскую версию меня. К счастью, эта плюшка подходит для обоих случаев.
1: Ищешь наряд, что одновременно кричит «стиль» и «нерешенные проблемы»? Тогда вам наверняка понравится эта толстовка, Джей. Было бы странно, если бы нет. Все это и даже больше доступно на сайте murderdrones.com. В течение 2 недель действует скидка 15% на все товары по дронам-убийцам. Правда-правда? Ведь в Джейси Дженсен мы все одна большая счастливая семья, а в семье друг другу не врут.
0: Ага.

Так, нам написали, а нотчики можно предысторию в трех словах? Это и есть предыстория, анончик. Блядь, какой пидор смотрит вот это говно? Так, во. У нас пайлот пошел.

Мы дроны рабочие. Автономные роботы, помогающие людям разрабатывать шахты экзопланет для нашей межзвездной материнской компании Джейси Дженсон в космосе. Да, нас угнетали ради незамерзайки, но не поймите неправильно, мы не бунтовали и не перебили всех людей или что-то в этом роде. Они скорее сами прекрасно с этим справились.

0: Чёрт, мы-то 27-7. Да, можно считать, что это Розенмейн 27-7 или Нир Автомата в космосе. Вот, кстати, к Нир ближе будет. Хотя не знаю почему. Навеки по мёртвым дронам не нашёл отсылку, не написал. Это реально, блядь, Нир Автомата, сука.
1: И когда вся жизнь на планете была стерта, мы без труда нашли применение всему, что после нее осталось. Наконец-то наше будущее в наших руках. Жаль, правда, наша материнская компания не очень оценила идею беглых ИИ.

0: наши родители делали все то время, пока эти штуки строили шпили из трупов? Прятались за тремя ущербными дверями подо льдом, как будто мы только и ждем, когда нас всех крохнут. И поэтому мой научный проект – это чертов мать вашу рельсотрон!
1: Это вообще не круто!
0: Не ссыте, придурки! Он не работает! Пока! Пока не работает! Кто-то сомневается, и не зря!
2: Узи, твоим заданием была всемирная проблема покупки арбузов.
0: Оу, выходит, этот конвертер фотонов с магнитным усилителем не считается?
2: Нет. Плюс данное эмоциональное выступление стоит только 2 балла в этом блоке. И разве он должен быть такого цвета? А?
3: Солнце, тихо.
0: Ну блин, она выжила.
3: О, блин, такой кринж.
4: Как обычно, токсичный качок, Чет.
5: И мне это никогда не аукнется.
4: Оху, эй, Узи, я слышал, ты...
0: Я психованный подросток, Тед, выкуси! И вообще, откуда имя узнал? Это ж к тебе все клеятся.
4: Ну, я бы сказал, мало кто не знает дочку Хана, но ты можешь снести себе другую половину лица.
0: Проблемы с отцом, оборжаться. Ну, у тебя-то что, тестостерон?
6: Нам написали, это чё, мир, где Яндекс Курьера создали? Это мир, где Яндекс Курьера создали себя и выпили всех, кто не они? Нет. Расскажут во второй половине сезона, что произошло. Если все картинки вы найдете этим куклами уже 2 или 3 года, они такие популярны. Ну, анончик, это вот... Второй, проект гличей, ну и первый такой масштабный, популярный, вот, который выстрелил перед цирком. Вот сначала Мюрдердрон, и потом цирк выстрелил.
0: Дроном передоз.
7: А так бывает? Круто. Эй, а с бинтами ты прям бомба.
0: Оу, жуть, на кой вообще ты это сказал?
7: Так, что за...
0: Чёртов мать твою, рельсотрон! Предсайфайщика, что точно работает! Сегодня я проникну в логово дронов-убийц ради последней запчасти для спасения мира, и чтобы отец зауважал и так далее. Но в основном все ради спасения мира.
7: Оу, но разве твой папа не делает офигенные двери, чтобы нам не... не делать все эти жуткие притесняющие вещи, про которые ты говорила?
0: Никаких отзывов о моих притеснениях!
7: Прости, я не подумал.
0: Выкуси!

0: куда же наша мисс намылилась?
1: Типа по-тихому слинять к парню, который у меня точно есть.
0: Ты что, серьезно?
1: Да, ладно, ладно, ты меня раскусил. В общем, мне нужно измерить внешние гидравлические механизмы первой двери, потому что это проект, который, ну, типа для школы. Здоровенная дверь, прям как та, что мой старик сделал. Короче, я хочу вступить в ООР и прятаться за дверьми как трус, играя в карты и прочее.
0: Ну, в карты мы тут не играем.
2: Хан, за колодой нового не сбегаешь? Мы тут так часто играем в карты, что номера на них стерлись. О, таро, Фузи!
0: Ну, когда твои двери лучшие?
3: Хорошая дверь.
0: Хорошая дверь. И драться нет нужды. Узи, это же отличные новости. Вот, ключ, что я использовал при затягивании гаек на своих первых прототипах дверей.
3: И что избавил твою мать от страданий, когда дроны убийцы впрыснули ей на нитовую кислоту?
0: Хочу, чтобы он был с тобой.
1: Мило. Терапия — это весело.
0: Ребят, моя дочь увлеклась дверьми!
4: Черт, мой флэш!
0: Она погуляет чутка снаружи, чтобы изучить облицовку первой двери. Дверь к твоей судьбе уже ждет.
1: Вау, лады. Я, пожалуй, пойду, потому что это странно, но сработало. Двери рулят!
0: Как же быстро они растут.

0: Ого! А просмотр аниме не пропал даром.
1: Так, нам описаем. Заряжать колоды не в киосках. Мой батя тоже делал двери, он их варил полуавтоматом заготовок. И не сказал бы, что сильно фанател от них. Зато эти двери защитили от мёртвых дронов. Тебя и твою семью.

0: Ты меня этой рукой шлепнула?
1: Охренеть, оно говорит.
0: Да, прости, у меня просто голова побаливает. Эй, ты что, новенькая? Ты слегка... низковато для дрона-демонтажника. Я серийная модель М! Рад знакомству! Я типа командир отряда в этом городе. Вообще-то нет, все говорят, что я ужасно бесполезен. Стой, я не должен был говорить эту часть! Зараза! Ну, честность — это залог успеха. А еще я подзабыл последние 3 часа жизни. Но я думаю, оно само как-то вспомнится.
1: Ага, я, пожалуй, пойду.
0: Ужалилась? Да просто в рот засунь. Наша слюна нейтрализует нанитов. Иначе бы я постоянно демонтировал себя.
1: И под нашей слюной ты имеешь в виду...
0: дрона-демонтажника?
1: Точно! Эй, погнали в ту посадочную капсулу!
0: Давай, я за любой кипиш! Мила! Думаю, я открыт для чего-то нового.
1: Давай просто забудем об этом.
0: Забудем? О чем? Считай это захоронено.
1: Ты упомянул других членов своего отряда. Как скоро они вернутся?
0: О, да, 2. Они сейчас охотятся, но ты их полюбишь. Первый у нас Ви.
2: Прошу, не заставляйте меня есть свои внутренности на глазах у семьи!
3: Там написали, я за любой кипиш, пока бесплатно, пока бесплатно. Рыжий кот ЖПГ. Ух ты ж, оно все же выстрелило, вид оно было смертельным. Если только взять его за дулу и сильно размахнуться, как бейсбольный битый.
4: И все еще? Ничего не чувствую.
0: Итак, Ви, я слышал, что этот токсично-смертельный дождик будет лить вечером по всей планете.
1: А? Боже, ты еще кто?
0: Ничего, я Н. Одну букву вряд ли запомнишь. Так что очевидно, что у нас взаимоуважение, но тайком я вроде как запал на нее. Я ни слова, ладно? А теперь Джей, наш лидер.
5: Энн, ты никчемный и жалкий. Если бы не компания, я бы тебя грохнула на месте.
0: Джей классная. Эй, хочешь тур устрою? Снаружи стены из трупов. Всяких. А тут кнопочки.
1: Это не посадочная капсула. Это корабль. Мы сможем улететь с планеты.
0: Скорее, одноразовый заряд. Нас вообще не учили приземляться.
1: Нет, я... дроны рабочие. Мы же можем все починить, работая с ними. А не убивать их. Кстати, зачем мы вообще это делаем?
0: Помимо высасывания у них теплого, сладкого масла, чтобы не перегреться и не умереть? Думаю, я просто хочу быть полезен. Мне поручили работу, и я всегда выкладываюсь на полную.
1: Ну и посмотри, как к тебе относятся, Энн! Думаешь, компания не избавится от тебя, когда вы наконец перебьете всех рабочих?
0: Ух ты, а ты бунтарка! Так захватывает! Но не так, как жить по правилам. Они здесь! Ты...
6: Идиот! Вылазь уже!
4: Йоу! У нас рабочий снаружи, я как раз хотела научиться делать надувных зверушек.
5: Что случилось?
7: Наш ходячий балласт, по всей видимости, споткнулся и успешно отключился.
4: Банка с болтами! Очнись!
1: Думаешь, компания не избавится от тебя, когда вы наконец перебьете всех рабочих? Выкуси!
0: Оу. Оу! опаснейшее оружие, простите, снаружи.
8: Я все, парни.
9: Ребят, вы мои лучшие друзья.
10: Мне не терпится рассказать об этом жене и детям.
9: И зачем мы тут стол поставили?
4: Выкусите! Давай, закрывайся!

0: Отличная гидравлика!
1: Что? Что ты натворила?
2: В этот раз я не промажу!
3: Прости, с тобой правда было классно. Но я не позволю застрелить Ви из этой штуки.
2: Выкуси! Пап, пригнись!
1: Узи, ты привела дрона-убийцу к моим дверям?
2: Сейчас вообще не время! Да, я налажала, но я все равно собираюсь все исправить!

0: Вау, Энн! Я сплю или ты правда сделал хоть что-то полезное?
1: Я пыталась пробраться в эти места месяцами. Молодец, Энн.
2: Ты мое имя помнишь?
1: А последняя дверь легко обходится по вентиляции. Кто меньше всех убьет, ест ракету!
0: Молодец, красавчик. Компании понравится. Разгромим колонию и точно попадем в топ за квартал. А это значит... фирменные ручки!

0: Знаешь, я, конечно, жду не дождусь убить там всех. Может, не слишком отличимых от нас дронов рабочих, но чисто из любопытства. А мы вообще... знаем, какие у компании будут планы на нас после?
1: Прости, что?
0: Так, ну, один рабочий вроде как предложил починить нашу посадочную капсулу, чтобы сбежать с этой планеты и типа того. И... эй, это против правил! И я тут задумался, а почему наши капсулы изначально в один конец? Ну, знаешь, такое ощущение, будто компания на самом деле не любит роботов, а мы типа...
2: Я ходил срать, извините, анончики. Нам тут написали, сидят в раздвоенном, раздестроенном корпусе электрички, из-под которой даже рельсы вытащили. Мы все починим и съедем из сраной рашки. Да, зумерский максимализм.
0: А роботы? Я совершил ужасную ошибку. Круто, что я сразу это понял.
1: О, ты что, дружок, усомнился в компании и наконец-то дал мне веский повод. Работяги сломанные. Поэтому и прислали нас. Жаль, что ты теперь тоже сломан.
0: Спасибо, Джей. Всегда приглядываешь за мной. Ты потрясна.
1: Ха.

0: А, зараза. Мне жаль. Я сорвал вам игру. Устроил тебе неловкую сцену с отцом.
1: А из-за меня ты взбунтовался, как проблемный подросток, за что тебя и убили. Хотя ты и меня кокнуть хотел, так что по морали это ничья. На заметку, это был самый жалкий переход от зла к добру в истории. Ты типа переметнуться хотел или что?
0: Быть бунтарем труднее, чем кажется. Спасибо, что посвятила в тонкости.
1: Не-а, без дружбы всякой. Ты тут кучу людей перебил, балбес.
0: И не поспоришь. Навожал.
1: И ты же все исправишь.
0: Я за любой кипиш.

0: Однако, они нашли наш пункт эвакуации. Но, если мы быстренько смастерим дверь...
1: Вы прикалываетесь? Вы же ООР! Защищайтесь! Серьезно?

0: Я вот эту вот, которая без косичек, я ее называю безвышая туби.
1: Отпусти этого шаблона привлекательного парня!
2: Джей, ты порой груба со мной, и мне это не нравится. Всего лишь конструктивная критика.
3: Хорош! Ладно, предатель. Вернемся к делу, когда разберемся с твоим существованием.
4: Лады, кого берешь?
2: Пожалуй, Джей.
1: Поздняк, удачи!

0: Господи! Мне очень, очень жаль. Удачи забыть это.
1: О, какого хрена? А ты у нас нагловато для полуразумного тостера. Жертвы и раньше пытались сражаться, но твой боевой дух такой...
2: Болезненный? Прибыль за четвертый квартал, выездное собрание руководства!
3: Еще один сленг, и я стреляю!
1: Деловой партнер...

0: Обалдеть, Узи, это пад! И ты тоже,
1: Энн, я теперь мрачный дрон-бунтарь-демонтажник.
2: Дронов убийц я привела случайно. Ты же выбрал бросить меня умирать вместо того, чтобы просто, блин, поверить! И это даже не пафосный подростковый максимализм, как было неделю назад! О, я избавляю тебя от проблем! Я изгоняю себя! Пойдем, Энн! А вы выкусите все!
3: Приятно познакомиться, мистер Узи!
2: Заткнись!

0: буду, а то солнце меня убьет. Надеюсь, у тебя там сцена развития персонажа или типа того.
1: Жду не дождусь истребить человечество. Это ведь мечта каждого робота. Надеюсь, людям на Земле хорошо. Ведь мы идем по их душе.
2: Нам написали.
3: Какой там толку, если трицетрон после выстрела заряжается полтора часа? Нончик, спойлер, рельсотрон скоро уйдет в отставку.

озвучено NDR Production по заказу Glitch в 2023 году. Роли дублировали: Арина Колотюк, Макс Ман, Вячеслав Никитин, Алекс Амаралекс, Анастасия Пахомова, Герман Газуев, Влад Любимов, Екатерина Гершкович, Анастасия Юрикова, Игорь Петухов, Данил Михайлов, Ливон Мамулов, Кирилл Бакшаев и Андрей Ишков.

0: Анончик, это аниме вышло, наверное, то ли 7, то ли 9, не помню. Короче, плюс-минус столько же, как сырки. Вот.
1: Все нормально, это я слепая.
2: Не зевай, Дио.
1: Привет, Тесса!
2: О, блин. Еще один.

0: Это стрёмно и ненормально.
1: Выкуси! Наверняка это все из-за вас, чудил!
0: Я впервые вижу этот символ. Может, вскрытие покажет, что к чему?
2: Что нашла?
1: Знал, что это фуражка пилота?
2: Я был пилотом? Шикардос! Я ломаю все, к чему прикоснусь. Пилот корабля. Предыстория. Говоря о полетах к Земле, а насколько убийство всех людей вообще морально?
1: Люди отправили тебя сюда без какой-либо связи, а мозги переформатировали в бульон. Заметание следов означает, что они не хотят переговоров. С моей мамой переговоры уж точно не вели.
0: Вы упустили переговоры. Люди запрограммировали нас решать проблемы. Но где подтверждение вашей версии? Той, где вы все такие добрые и невинные.
2: От кого-то Джей получала приказы. Если нет связи с компанией, то от кого? И как?
1: Хватит усложнять мой план истребления!

0: Да, просто золотая рыба. Упс, это же у нас типа угроза безопасности. Ну, давай, удачи. Санчехбот, 5000?
1: Прошу, не выключай свет.

Нам написали. Ну, по закону жанра на главный герой должна сводиться какая-то имбалансная ёба, иначе им нечем будет доминировать. Рейсатрон на ёбу не тянет, да. Я даже не помню, он пригодился ли в конце или нет.

0: Дверченко, ваша дочь, она... отсутствовала.
1: Да, отправилась убивать всех людей. Ну, прямо как я в молодости. Заземлилась и все такое.
0: Говоря о ее поведении...
1: Да, разумеется. Умная, популярная и удивительно разбирается в дверях. Прямо как ее старик.
0: Узи, сядь нормально.
2: Выкуси!
0: Узи, отдай Брейндону сознание.
2: Выкуси! Ее! А я сам начал! А еще я тупой!
0: Узи, ты должна найти пару.
2: Пару ребят предлагали на заметку.
3: Не, нифига, ты стрёмная.
2: Мне пофиг, выкуси!
0: У нее проблемы с социумом. Боюсь, в ее программе неисправности. А какая она дома?
1: Простите? Ну, она порой слегка в себе, но неисправна. Я, возможно, провожу не так много времени с...
3: Мистер Дверченко, сэр, у нас тут... происшествие.
2: Я потею! Кто кодил это?
4: Ты как, Узи?
2: В порядке! Да даже лучше! Я тут бах! Привет, Тед. Спасибо.
5: Без проблем, Зи.
6: Эн, чё как?
5: Вы мне жизнь спасли. Кажется, что колония не восприняла серьезно всю эту тему с изгнанием. Скорее, она озадачена, с учетом...
2: С учетом, что я дохрена крутая для возврата в общество, я никогда не вернусь.
5: Недавних исчезновений? И трупа вашего друга-маньяка? Когда я забирал ружье, мне показалось, что ее труп уползал.
2: Можем вернуться ненадолго.
7: Сантехбот 5000? Мы тебя обыскались.
8: Привет, Тим. Составишь компанию?
7: Составить компанию в стоянии вон там и не двигаясь в подозрительно низком разрешении?
8: Да.
7: Ладно.
9: Нам написали. Отходил после сцены победы и упреков отцу к дочке, оказался на корабле рядом с другой работянкой на цепи. Ну, с этой анончика началась следующая серия. Что они на корабле тусуются.
7: Безупречно сыграю самого я себя.
8: Поимпровизируем для практики.
7: Какие ж мы монстры.
10: С возвращением, Тед! И... стой. А она разве не заземлилась?
2: Изгнана! Папа говорит, что я заземлилась!
10: Дрон-маньяк.

0: О, ну ладно, но больше не делай так. Заходите, глупышки.
1: Так где Хана, а то тут все не очень.
2: Родительское собрание. У него дочка важнее, чем в этом коридоре дверь починить. Какой ужас.
1: Фу, это... Погоди секунду. Чуть не было.
3: Ты как? В порядке? Хватит спрашивать!
4: Кстати, Анончик, я вот предлагаю назвать по аналогии с нейротоматы. Безумная эта роботянка Туби. Мальчик-ангел это Найнес. Роботянка с косичками это 2A. Кого назначим Эмилем?
2: Нашли там что-нибудь для следствия? У нас отпечатки-то есть?

0: дочка, у тебя ошибочка на 2B и на S.
1: Вы же не думаете, что это мое воспитание, да? Я бросил ее умирать лишь раз! Ей просто скучно в вашем классе, а остальные детишки дурачье! Назовете ее неисправной, и я вставлю дверь вам в лицо!
2: А твои родичи где?
3: Dead. I watched them die.

0: Так, Анучки, вы слышали мой монолог? Или нет? Или я не понимаю, включаю я микрофон или нет? У меня медленно загорается кнопочка включения микрофона.
1: Дура. Да, девчонка. Бомба, да? Пойду впущу ее. И часто у вас такое случается?
2: Нет, и меня это беспокоит. А еще до жути слегка пугает.
3: Эй, Зи! А это что?
2: Эй, а это не твой особый глаз?
1: Не называй его так! Сверхвычислитель? Перезагрузка? Это как-то связано с тем, как ты восстановил свою голову?
2: Я неспроста умалчиваю, как это работает.
1: Материалы из воздуха не берутся. Если повреждение критическое, этот вычислитель может произвести автозапуск некой программы сбора материалов.

Ладно. Долго не был, нет, не слышал, ты озвучку переключал. Вот, короче, я говорил, что типа на русском она говорит на английском «Ибо». Вот, на английском говорит на русском, а на украинском, оказывается, говорит на русском. Шок.

0: Тед, где я нахожусь? Я слышу зубной кабинет. Я в зубном кабинете. Идите сюда за своими зубами.
1: Отвратительная игра, Джей. Почему ты такая...
2: Крутая! Классно выглядишь, Джей.
0: Не-не-не, стойте! Ребята, это правда я!
3: Это тот чекен?
0: Снова спасли! Спасибо! Приглашаю ко мне на вечеринку на выходных. Только для крутых.
4: Нам сами. Русское вполне себе уделает оригинал. Нончик, это оригинал полностью слушан. Как по мне, ну, что это неплохо. Но вот, когда Ива начинает говорить на инглише... Хочется как речь ставить, реально.
5: Мы все равно будем заняты. Бла-бла-бла, отстой.
1: Что с голосом, Джей?
5: О, Джей, не здесь. Мы пытаемся починить этот хост согласно руководству.
1: Так ты программа?
5: Скорее, это вы, наши игрушки. Обидно, что ты в итоге не помнишь нас.
1: Энн? При чем тут голограмма мамы?
5: Проще поглотить, чем объяснить.
1: Не выйдет!
5: Увы, выбор тебе не давали. Придется слегка вас шокировать.
1: Эй!
5: Пока, папа.
1: Что?
5: Хватит мешать.
2: Узи, стреляй! Или дай мне!
5: Промах. Наступаю.
2: Узи, все хорошо!
1: Нет!
5: Какая же ты глупая. Ты как раз ужинал.

Нам писали, Гладс, как ты сюда попала? Буду всегда! Если что, спойлер. И как раз, Анончик, если ты смотрел с самого начала, у нас это, я ж показывал, 8-минутный вид...

ролик про дронов, про работу в команде. Джесси Джексон in Space. Вот. Там как раз Джей позвонил этот, Гладус.

0: Ты меня в любом случае бесишь, но сейчас еще больше. За что мне все это?
1: На написание. Батя, знаете, что за хуйня тут у вас без меня и какая из ссылок рабочие? Какой ты батя? Таких даже не можешь зайти посмотреть.
2: Озвучено Ender Production по заказу Glitch в 2023 году. Роли дублировали: Арина Колотюк, Макс Ман, Вячеслав Никитин, Алекс Амаралекс, Анастасия Сидорова, Герман Газуев, Влад Любимов, Екатерина Гершкович, Анастасия Юрикова, Игорь Петухов, Иван Шухин, Анна Резник и Юрий Катарманов. Режиссер Иван Шухин, Анна Гершкович, Анастасия Юрикова, Игорь Петухов.
1: Блять, и это да, на пятом Unreal Engine. Я вот не помню, цирк на пятом или на четвертом был сделан. Я что-то не понял, что за кибертаракан в конце. Ну, кибертаракан. Блять, переключать нету. Ша.
2: Иван Шухин, Анна Резник

За что в тебя, твою мать, почему не на языке Ориги? Это что, не оф озвучка? Что еще за петухи в озвучке? Ой, блядь. Очередного клоуна пустили, бля. Это оф озвучка заказана лечами ШИС. Юрий Катамаранов? Да. Наверное.

Windows, но 3071. Да че, где православный Куба 77 и Анкорд? Ну, анончик. Анкорд на Ильянске Ере, где-то там на задворках. А Куба 77 это в Судьиной банде.

0: Третья серия анончик.
1: Топ озвучка English, почему ищешь битрейти ниже 2К?
0: Ну, какой есть, такой вещается. Кстати, у нас включился... Оф, озвучка English. Ну, анончик, я вот на оф каналчике гличей. Вот, у нас есть на выбор субтитры дохуя. Есть 20 звуковых дорожек, начиная от английской, заканчивая японской. Разрешение трансляции 4К хотелось бы. Адвочек, можешь зайти на каналчик Личи, включить третью серию и просто нашу подзвучку старание вы. Будет тебе твои 4К. А у нас бомжепотоки. Мой говнопровайдер, сколько дается потоков, столько и сэм.

0: I'm back. Mom and Dad.
1: Что? Что вы такое?
2: Надо посмотреть. Надо делать синхронизацию аудиопотоком радио. Делай. Тараканов жалко. Но нотчик этих тараканов пруд-пруди механических.

0: Прикинь, быть на балу без пары.
1: Я б тип такой, походу не заслуживаю счастья.

Такс. Перес перевели или нет? Ну, вы этот босс вы переведет. Безумные хуёвины Нори. Да, ранунчики. Мать Узи Нори зовут.

0: личное пространство для столь шатких и беспокойных механизмов является необязательной структурой семейной поддержки.
1: А, ну прости за мою 5-секундную слабость, лады? Тебя никогда не было рядом. И если вдруг захотел помочь, то не мешай. А, мне нужен Н. Это что?
0: Это платье для малышки. И ты наказана за общение с дурно влияющим дроном-убийцей.
1: А?
0: Но мы с твоим учителем нашли тебе партнеров на сегодняшний вечер.
1: А?
2: Здоров, чудилка. Готовься блистать.
0: А я прослежу за этим.
3: Охота быть прямо с иголочки. Но, увы. Зачем ты попросила достать их? Нам ведь надо избегать рабочих, Ви. Мы слишком опасны.
4: Но в этом и суть. Мы объявимся шиком. Грустная фиолка нас пустит, ведь у нее нет друзей. Убьем там всех, а ей голову оторвем.
3: Я не отпущу тебя творить смертельный бал, Ви. Джей стала крабоподобной голохренью, а мы, возможно, выросли в доме-призраке. Тебя не волнует, что мы понятия не имеем, откуда взялись?
4: Обещай, что ты с фиолетовым нечто перестанешь совать нос в это дело. И если освободишь, я обещаю, что мы будем убивать только чтобы выжить. Ты и я, Энн.
2: Дол, ты вообще убираешься?
5: I put a shirt up. They're sleeping.

0: Так, спасибо, конечно, что пригласили, но когда батёк думает, что я тут, то по факту я буду...
1: Ты забавная. Она забавная. Тебя бы подготовить. Будешь смотреться мило, но сердито.
2: Bathroom is down the hall to the left.
3: Ви, если ты скрываешь, то мы можем разобраться вместе. Даже крупица будет полезна. Прошу, расскажи.
1: Для тебя же лучше. Пусть и будешь ненавидеть.

0: Давай не здесь, робо-сатана.
1: Да никто не заметит, что она пропала. Сделай, что ты там удумала, а я спущу вниз. Покеда!

0: Нет, нет, нет! Нет, нет времени!
1: С иголочки!

0: Узи? Как
1: чому ти?
0: Я...
1: Как ты? Похоже, все плохо.
0: Я мог бы помочь, но не уверен, что ты хочешь этого.
1: Стой, я не против, если ты бы помог и пошел туда со мной.
0: Друзья с иголочки!
2: Написали, у вас убийца на англс шпарит, а на украинском на озвучке будет на русском шпарить.
3: Итак, внимание, задроты, мы чутка рановато, но поскольку выпускники таинственно пропали... Вашей королевой бала становится... она.
4: Всё правда!
3: Спокойно, тупицы! Ви, моя подруга, связала с убийством и всем этим. Мы тусуем.
5: Да, подруга. Легко манипулируемая.
6: Королева бала?
3: Так простим и забудем. Иначе я попрошу папу снизить вам оценки, а ты отсядешь от нас, Ребекка.
7: Окей, я прощаю ее за все.
3: Громче хлопайте!
8: Платье отпад!
9: Могу убить всех позже, и это не отговорка, это просто коварство.

0: в ступоре.
1: Вообще ты лучше, Дол! Беги, дура!
2: Айви. Anyway, you get it.

0: You would really side with the murder drones?
1: I'm not the only one who lost family to them.
2: Фикусы! Кто-то хочет, чтобы мы дрались! Я все делаю наперекосяк, но я устала делать все в одиночку. Сделаем все вместе или никак.
1: So cute. But I don't need your help.

0: это...
1: Ио, смотритесь отвратно.
2: Хренов призочек!
1: Это ты меня не использовала, чтобы всех убить, милашка. Куда это вставлять?
0: Спасибо, Лиззи!
1: Заткнись, лузер.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 18.
3: 18.
2: Июля. Июля.
4: В Москве полночь.

Итак, сегодняшний у нас спонсор разрывов на радио МГТС. МГТС. Хуй тебе, а не стрим.

0: кажись, нашли ее родителей.
1: На вкус, кстати, так себе.
0: Би, это перебор.
1: Да, у меня не все дома.

Так. Нам написали. Поддержка МТС считает, что у них проблем нет, что рутуба хватит на всем, отвечая на вопрос. Я ответил. Во-первых. Во-вторых, рутубы не хватает. Всем. Мне нужен пик. Мне нужен одно ДПМ. А они, мрази, пидорасы, не хотят, чтобы я вещал на радио. И вам, дорогие радиослушатели.

0: ждет много работы, да, Джей? Займемся техобслуживанием.
1: Озвучено NDR Production по заказу Glitch в 2023 году.
2: Так, ответ для нашего дорогого Шизика.
3: Действительно пропали? Вашей королевой бала становится она.
4: Все!

0: Нет, нужна атака.
1: А ну прочь от них!
2: Я в ступоре.
3: Вообще ты лучше, Дол! Беги, дура!
4: Так прости, мы забудем. Иначе я попрошу папу снизить вам оценку ее.
0: Так, где-то это было. Сука, это реально был катер.
4: Итак, внимание!
0: Эта серия какая-то непонятная. Что, почему такой балл, что суперсилы? Вот, кстати, вот где-то начинается второй серии, я тоже, когда смотрел первый раз, я, блядь, охуевал, блядь, где логика? Вообще, конечно, странная логика, да. Может быть, это в первой части было.
2: Нет, я буду.
4: Будешь.
5: Можем разобрать.
6: Она пропала. Сделай, что ты там удумала, а я спущу вниз. Покеда!
4: Вашей королевой бала становится она.
3: Спокойно, тупицы. Ви, моя подруга, связалась с убийством и всем этим. Мы тусуем.
7: Да, подруга, легко манипулируемая.
3: Королева бала?
4: Так прости, мы забудем. Иначе я попрошу папу снизить вам оценки. А ты отсядешь от нас, Ребекка.
8: Окей, я прощаю ее за все.
4: Громче хлопайте!
0: А может в начале?
9: I'm back.
0: Вот пустите ебалы. Да.
8: Что? Что вы такое?
0: Значит, это... Слушайте, это где-то был кадр. То ли здесь, то ли на...
9: I'm back.
0: В крутой серии. Короче, японская Туби убила родителей Ивы. Вот. А что это за суперсилы, нам расскажут позднее. Так, переходим к следующей серии.

0: Лагерь 98,7. Ну, это Фаренгейт, то есть 36,6 вроде. Сценарист. В очередной раз учился, я так вижу. А, нет, тут у нас сценарист и режиссер. Тут не настолько шильник. Ну, если это мисс, то непонятно, чего я выбиваю других, кроме Вин. Ну так, ты же видел список. Она вычеркивала всех претендентов, чтобы никто не соперничал. И как раз, чтобы было удачно убить. Или... Но на других, ну, посрать. Она вот, спойлер, такая же, как и как и Мэри Сьюха. Вот, кстати, я реально по именам не запомнил. Вот, то, что мне в цирке нравится, ты всех по именам запоминаешь. А здесь, блядь, стереотип погоняет. Есть Мэри Сьюха, есть Дайна Эс, есть ебанутый Туби. Есть этот, господи, Дуэй, есть Стейси, есть Батя, и есть всякие, это, проходняк, который подыхает, массовка, во. Звук, как из унитаза или вент шахты. Да, двойчик, я живу в вентиляционной шахте. Как ты узнал?
1: Оу, тише, девочка. Красавица моя.
2: Вы когда-нибудь задумывались?
3: Нет, ну ты прикинь, а?

0: Да, я вспомнил, что случится с пуколкой в конце. Ее батя починил и притащил на стрелку.
1: После взрыва ядра я не замечал ожерелья. Твоя мама собрала все внимание! Она твердила...
2: Возведи дверь от наступающих демонов!
1: Сингулярность грядет.
2: Гляди, как круто я нарисовал Эс!
1: Все же, я не тот, кто был вам нужен. Просто... береги себя, хорошо? Все же грядет.
0: Кстати, если вы внимательно смотрели... вторую серию, особенно конец, когда этих уничтожали остатки там как раз остатки превращались в сингулярность. Перезагрузить чатик, он сдох. Он моменту. Чатик resurrected, erected.
2: Гляди, как круто я нарисовал Эс!
1: Все же, я не тот, кто был вам нужен. Просто... береги себя, хорошо?
3: Учитель! А к чему эта экскурсия?
4: Идея, Узи. Ее и спрашивай.
3: Кого?
5: Мы с тобой соседи по паркам. Выкусите! Я одна хотела пойти, а он просто злится из-за ваших оценок.
4: Нет премии за год, нет учебы.
3: Мы без присмотра, получается.
6: Приветик туристам! А ну-ка рассчитайсь! Первый, второй... Все на месте. И минус один. Мы подготовили столько отвлекающих мероприятий, так что никаких скрытых побегов и расследований. Шагом марш!
7: Ништяк, Энн!
8: Все для лучшей подружки.
5: Да, они типа мои друзья тоже, и все клево. Станешь и нашим другом, дружок.
9: Бракованные бедняги.
8: Не, всего лишь полный любви, а он еще и пилот.

I ain't got no shit.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Glass. Case of...
1: Flat
0: the various...

we are different. We

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. Теперь все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю твои чувства.

делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: Мы рады, если тебе стало чуть спокойнее. Сообщения ты можешь включать всегда, когда волнительно и нужна поддержка.
1: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?